0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер южный, в Курземе западный, 2-7 метров в секунду, вечером в Риге переменных направлений. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-28. В Риге сегодня переменная облачность, к вечеру возрастет вероятность грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 29-30 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
7: На часах начало 7-го, самое начало нового дня, и мы запускаем наш утренний экспресс. Вы подключились к RetroFM Латвия вместе с Еленой Расохиной и Александром Шуниным, а значит, утро точно будет бодрым.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На Ретро-ФМ Латвия стартует наш утренний экспресс. В студии, как всегда, Елена Рассохина и Александр Шунин. А чем будем заниматься? Будем веселить вас сегодня с 6 до 10 утра. Так что всем ранним пташкам доброе утро! Я сегодня по дороге думала, пока ехала. Интересно, кто вообще первым приходит на работу в огромных зданиях? В аэропорте, в торговом центре, в больнице, там, на телевидении? Ведь когда мы приходим, кажется, что все уже само работает. И горит свет, открыты двери, все на своих местах. Ведь кто-то же пришел намного раньше остальных и подготовился к новому дню. Забавно, что именно этих людей мы почти никогда не встречаем. А вот у нас это, наверное, даже в каком-то смысле мы сами. Хотя порой немножко подпрыгиваешь, когда открываешь двери студии, а сверху здоровается еще более ранняя пташка. Вот же бывают целеустремленные люди. Ну а мы целеустремленно начинаем этот день и разбудим, и взбодрим всех зевающих.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». «Утренний экспресс».
1: Вам может показаться, что раннее утро пятницы – самое время для поиска смысла жизни. Ну так вот, взять и задуматься. Нет, нет, мы хотим предостеречь вас от этой ошибки. Вы переутомитесь, причем в прямом смысле, и на работе от вас будет примерно ноль толку. Это любопытное открытие, очередное открытие британских ученых пресловутых, которое объясняет, почему мы так быстро устаем на службе. Оказывается, зацикленность на поиске смысла жизни – прямой путь к профессиональному выгоранию. Исследование показало, пока человек просто понимает суть своей работы, он спокоен и выполняет ее. Но как только начинает судорожно искать в ней высшее предназначение и глубокий смысл, то быстро сталкивается с апатией, цинизмом, полным эмоциональным истощением. И тут уместно вспомнить старый анекдот про вот «передай соль, вот твое место и предназначение». Для кого-то это может прозвучать сокрушительно обломно, но да, а на работе надо работать. Я, конечно, это не всерьез никогда не лишне задуматься о смысле жизни. Просто работу тоже надо успевать делать.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, в Курземе западный, от 2 до 7 метров в секунду. Вечером в Риге переменных направлений.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 22-23. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-28.
1: В столице Латвии переменная облачность. К вечеру возрастет вероятность грозы. Днем плюс 29-30.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.
1: Тельцы. Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил на это дело потраченных будет жаль.
0: Близнецы. Сегодняшний день последний перед довольно длительным перерывом. Способности активно и небестолковно действовать. Используйте его на полную катушку.
1: Раки. Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
0: Львы. Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать. Вам отведена лишь созерцательная роль.
1: Девы. Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.
0: Весы. Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
1: Скорпионы. Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
0: Стрельцы. Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
1: Козероги. Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
0: Водолеи. Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным. Вспомните о радостях жизни.
1: Рыбы. Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Если вы живете в многоквартирном доме, эта новость может вас заинтересовать. Конституционный суд Латвии признал несправедливым прежний порядок начисления так называемой «разницы воды». Раньше, если в доме общий расход воды был больше суммы показаний всех квартирных счетчиков, всю разницу могли выставить жильцам, у которых счетчик не прошел проверку или был неисправен. Суд решил, что это несправедливо, ведь перерасход может возникать не только из-за счетчиков. Причиной могут быть утечки, аварии, ремонтные работы или состояние внутридомовых труб. Поэтому перекладывать всю сумму только на одного или нескольких жильцов нельзя. Решение уже вступило в силу и означает, что теперь для таких случаев должен применяться более справедливый механизм расчета. Ну а мы двигаемся дальше.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На Retro FM Латвия наша постоянная рубрика «День в истории». Давайте вместе узнаем, чем же запомнилось 31 июля в разные годы. 1498 год. Христофор Колумб во время своего третьего путешествия открыл остров Тринидад.
2: 1910-й. На борту канадского лайнера впервые в истории провели успешную полицейскую операцию с использованием радиосвязи, благодаря чему был задержан скрывавшийся преступник.
1: 1928-й. На заставке киностудии «Метро Голден Мейер» впервые появился рычащий лев. Это произошло перед показом фильма «Белые тени южных морей». Самое забавное, что львиный рык оказался самым длинным звуком в картине. За весь фильм актеры произнесли всего одно слово «Привет».

0: 1948 год. На Олимпийских играх в Лондоне во время мужского финала по бегу на 100 метров впервые в истории Олимпиад использовали фотофиниш.
1: 1990 год. Латвия. В Дунте рядом с известным кабаком торжественно открыли обновленный музей барона Мюнхгаузена, посвященный легендарному рассказчику и его невероятным историям.
0: Музыкальные даты. Например, 1966 на фестивале джаза и блюза в Виндзоре дала свой самый первый живой концерт супергруппа «Крим» в составе Эрика Клэптона, Джека Брюса и Джинджера Бейкера.
1: 1999. Певица Кристина Агилера впервые в своей карьере возглавила американский хит-парад «Билборд» с суперхитом «Genie in the Bottle».
0: Ну и как можно обойтись без звездных именинников дня? 1952 год. Родился Хелмут Балдери Силдзедис, легендарный латвийский хоккеист и тренер, один из лучших нападающих в истории латвийского хоккея, блиставший в составе рижского «Динамо».
1: 1963 год. День рождения отмечает Норман Кук, известный как Fatboy Slim, британский музыкант и продюсер, стоявший у истока жанра биг-бит.
0: Наконец, 1964 родилась Сиси Кейдж, королева диска 80-х, подарившая нам десятки бессмертных хитов.
1: Проводите этот день ярко, вдохновляйтесь историей и слушайте любимую музыку на Retro FM Latvia.

0: Akcionier.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Общество Латвия's кредитной поддержки программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, в Курземе западный, 2-7 метров в секунду, вечером в Риге переменных направлений. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 22-23 градуса, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 24-28. В Риге сегодня переменная облачность, к вечеру возрастет вероятность грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 29-30 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной моей полезной беспрограмма ЛКПП-ЛВ.
9: Просыпаемся, Латвия. Пятница врывается в жизнь, а мы уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Елена Рассохина и Александр Шунин готовы веселить вас с 6 до 10. Поехали!
10: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! На часах 7.08, на календаре 31 число, последний день июля, а значит заглянем в календарь именин. Сегодня в Латвии поздравления принимают Ангелика, Рута, Рута, Сигита. А также именины отмечают обладатели имен Анжела, Анжелика, Ангела, которых нет в официальном календаре. По православному календарю именины сегодня у Мирона, Афанасия, Степаны, Кузьмы и Ивана.
2: Ангелика происходит от латинского «ангеликус», английская «вестница». Рута и Рута названы в честь душистой травы руты. В латышской культуре она считается символом чистоты, верности и семейного счастья. В свою очередь Сигита, имя древнегерманского происхождения, связано со словом «сигум» – «победа».
1: А среди православных имен сегодня выделим Мирона. Его имя переводится с древнегреческого как «благоухающий» или «источающий приятный аромат». Афанасий означает «бессмертный», Степан – «венок» или «корона», Кузьма – «порядок» и «устройство мира», а имя Иван происходит от древнееврейского имени Иоахан и означает «бог милостив». Всех именинников с праздником! Ну а впереди, после небольшой паузы, Андрей Губин с песней «Облака». Не переключайтесь!
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиз».
3: 7 часов 10 минут.
0: «Экотехнологиз» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод –

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7:16. Доброе утро. Сегодня замечательный день. Пятница. С одной стороны замечательный, с другой стороны грустный, потому что последний день второго месяца лета. Впрочем, впереди еще целый месяц лета. Так что чем не повод для радости, чем не повод для праздника. Да, кстати, раз прозвучало это слово, так давайте пробежимся по праздникам, какие нелепые, смешные или забавные дни отмечаются на планете Земля. Ну, например, день вспоминания любимых книжек. Чем не повод перелистать детскую сказку или заново открыть роман, который когда-то запал в сердце.
2: Также сегодня день воздержания от осуждения близких. Главный праздник для мира в семье. Сегодня мы попробуем принимать любимых со всеми их странностями и обнимать вместо замечаний.
1: День рождения Гарри Поттера сегодня отмечается. Фанатам магии на заметку. Впрочем, фанаты как раз-таки в курсе, что именно 31 июля празднуют свой день рождения мальчик, который выжил.
2: Сегодня также день системного администратора. Так что поздравляем тех самых невидимых гениев IT-мира, благодаря которым у нас работает интернет и не виснут компьютеры, да и обновляется все вовремя.
1: Еще более серьезный международный день спасателя на воде. Низкий искренний поклон профессионалам, которые берегут наши жизни во время летнего отдыха на пляжах.
2: Также Всемирный день паркового рейнджера. Праздник инспекторов и защитников природы, которые охраняют леса и диких животных по всему миру.
1: Пробежимся по кулинарным праздникам. День малинового пирога, день авокадо и день сахарной ваты. Все это в Соединенных Штатах, но почему бы везде не полакомиться? Потому что сегодня можно выставить идеальное и достаточно вкусное меню на весь день из приведенного выше списка.
2: Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, Адриана Челентано с песней «Il tempo se ne va». Не переключайтесь.
3: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
4: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
8: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
9: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
8: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
10: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
8: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
11: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
8: Nu, re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt, teorija ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучит.
13: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Включать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
18: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7.30 утра, доброе утро, и выяснилось, что мы немножко не договорили, когда рассказывали о праздниках, которые сегодня празднуют на планете. А оказывается, сегодня еще день необычных музыкальных инструментов, и это повод задуматься о том, на чем люди вообще умеют играть. Это поражает, настоящая магия инженерии.
2: Например?
1: Например, турецкий яйбахар, у него есть струны и пружины, и за счет этих струн и пружин он заставляет слушателей поверить, что они слышат пение китов. А есть еще загадочная колесная арфа, которую придумал еще Леонардо да Винчи. Она работает на вращающемся барабане и, по большому счету, в одиночку заменяет собой целый оркестр. В 19 веке был создан пирофон. Огненный орган – очень опасная штука. Звук рождался от горения газа в стеклянных трубках.
2: Безумие какое-то.
1: Да, и один из испытателей взорвался, к сожалению, прямо во время игры. А вообще, с течением жизни могло стать все, что угодно. Монахиням, например, запрещали играть на духовых инструментах, потому что они считались нескромными. Ну, как, лицо искажается, и форма рта при этом тоже. Они обходили запрет с помощью однострунной морской трубы, которая называлась «Трумштайн». А в США вообще построили настоящий симфонический дом. Коттедж, в стены которого вмонтированы 6-метровые струны, 6-метровые в высоту.
2: Я даже представить себе это не могу.
1: А там есть ссылка и картинка.
2: Давай посмотрим.
1: Я скинул уже. А в этом доме можно жить и играть, прямо не выходя из дома.
2: Колесная арфа, я сейчас на нее смотрю, она выглядит как бочка на столике, на ножках
1: с педалями.
2: С педалями. И она сама вся круглая, и у нее... клавиши как по кругу. Это... Ой, а вот этот яйбахар вот, как выглядит.
1: Тот самый, да, который...
2: Пирофон, который...
1: Огненный орган. Я же не обманываю.
2: Я просто не представляла, как это все выглядит.
1: Ну,
2: это...
1: конечно.
2: Невероятно.
1: Слушателям особенно интересно.
2: Как классно нам смотреть картинки.
1: Просто поверьте, что в Америке есть дом, в который вмонтированы струны, и на нем можно играть, правда, в специальных перчатках.
2: Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Минимальную зарплату в следующем году предлагают повысить до 835 евро. Начальник госполиции заявил, что контролировать повседневную жизнь каждого сотрудника невозможно. В Айскраукальском крае сотрудница полиции в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП и скрылась с места аварии. После гидравлических испытаний теплосетей без горячей воды в Риге остаются 23 дома. Из-за лесных пожаров с греческого острова Крит эвакуированы тысячи людей. Италию и Австрию соединил новый альпийский туннель Бреннер. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программ.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, в Курземе западный, от 2 до 7 метров в секунду. Вечером в Риге переменных направлений.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 22-23. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-28.
2: В столице Латвии переменная облачность. К вечеру возрастет вероятность грозы. Днем плюс 29-30.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программы.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

0: Гороскоп. Овны. Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.
1: Тельцы. Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил на это дело потраченных будет жаль.
0: Близнецы. Сегодняшний день последний перед довольно длительным перерывом. Способности активно и небестолковно действовать. Используйте его на полную катушку.
1: Раки. Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
0: Львы. Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать. Вам отведена лишь созерцательная роль.
1: Девы. Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.
0: Весы. Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
1: Скорпионы. Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
0: Стрельцы. Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
1: Козероги. Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
0: Водолеи. Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным. Вспомните о радостях жизни.
1: Рыбы. Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7 часов 43 минуты. Доброе утро. И давайте-ка я расскажу вам историю о том, как детский страх перерастает в наваждение.
2: Ой, давай.
1: Все хорошо заканчивается на самом деле. Речь идет о героине нашей истории. Ее зовут Эмили Моррисон. Она живет в США, во Флориде. И она морской биолог. И чем она отличилась? Тем, что в детстве ей было 8 лет, когда она посмотрела «Ужастик челюсти».
2: О, страшно. Смотрела? Нет, не смотрела. Он же страшный. Там же написано «Ужасник», а я «Ужасники» не смотрю.
1: Правильно.
2: Там же можно испугаться.
1: Я в детстве случайно посмотрел. Я не хотел смотреть «Ужастик». Я хотел посмотреть на акулу. Я посмотрел на акулу. И, в общем, Эмили панически боялась. С тех пор не подходила к океану. А жить во Флориде, не подходить к океану достаточно сложно. А папа ее отправил в библиотеку. Сказал: «Знаешь что, Эмили, дуй-ка ты почитай на самом деле. Может, в голове что-то прояснилось». И у нее прояснилось настолько, что она прониклась 450-миллионной историей эволюции акул, их какими-то специальными уникальными способностями, победила страх, восхитилась этими хищниками, пошла, выучилась на морского биолога.
2: Вот это круто на самом-то деле.
1: Теперь она владеет компанией Shark Lady Enterprises, проводит дайвинг-экспедиции, туры с погружением как к акулам как раз-таки. Она ищет окаменелые зубы и так далее, и так далее. Но главное, она бьет на своем теле тату с изображением каждой акулы, которую встретила. И на данный момент на ее теле находится 106 таких татуировок.
2: Я как раз хотела предположить, как их много там должно быть, но 106...
1: Пока что 106, и это уже мировой рекорд. Она в книге, конечно же, Гиннесса заслужила свою строчку и упоминание. И, в общем-то, жизнь продолжается, работа продолжается. И тату наверняка появится у нее новые. Желаем ей, в общем-то, любви и не попадаться между челюстей акулам.
2: Ну а впереди, после небольшой паузы, гости из будущего. Лучшее в тебе.
3: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
4: Реклама. Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu E

Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. Современный и активный образ жизни в солнечные летние дни требует технологий, которые адаптируются к любой погоде. Часто при ярком солнечном свете разглядеть информацию на экранах смарт-устройств практически невозможно. Однако фитнес-браслеты нового поколения решают эту проблему. Они обеспечивают безупречную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом на свежем воздухе или следите за своим дневным ритмом. Выносливый аккумулятор, в свою очередь, позволяет использовать устройство неделями без частой зарядки, делая его надежным спутником на каждом шагу. Xiaomi Smart Band 10 Pro сохраняет безупречную читаемость при ярком свете и работает до 25 дней. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или заходите на midofishome.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7:58, и я хочу признаться, я люблю читать книги.
2: Ой, здорово, я тоже, но редко.
1: А дочитываешь ли ты?
2: Вот в последнее время я впервые начала несколько книг. Сначала одну, потом другую, потом третью, и я их как-то не могу добить.
1: Смотри, появился рейтинг, исследования провели, кто сколько книг дочитывает, и главное, какие книги самые дочитываемые. Выяснилось, что, например, «Войну и мира» до конца дочитывает только 48%, кто взялся и раскрыл книгу.
2: Это неплохой результат, кстати.
1: «Графа Монте-Кристо» каждый четвертый, учитывалось и бумажный вариант, и аудиокнига тоже, только 26%. А «Атлант расправил плечи» Речи Айн Рэнд, вообще рекордсмен, только 16, но это реально сложный текст.
2: А там скучно?
1: Там
2: просто
1: заумно,
2: не добралась.
1: Скажем так. Улис, 5,5% только смогли осилить. Вот такие забавные цифры. Главный вывод: Толстой увлекательней Джойса, настоящий шедевр, проверенным временем. В общем, приятного вам чтения, а главное, приятного прослушивания. Ретро FM Латвия. Больше буквок, больше ноток.
2: А мы двигаемся дальше.
3: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
0: Реклама.

0: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.
1: Миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
6: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Рики, 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии обсуждают повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 835 евро. Это на 55 евро больше нынешнего уровня. После уплаты налогов работник без иждивенцев при такой зарплате будет получать около 702 евро. Обеспечить ежедневный индивидуальный контроль за каждым сотрудником полиции невозможно. Об этом заявил начальник госполиции Арманс Рукс. По его словам, сотрудники полиции регулярно проходят проверки, однако полностью исключить отдельные нарушения невозможно. В Айскраукульском крае задержана сотрудница полиции, которая, по данным госполиции, в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП, скрылась с места происшествия. Как сообщил начальник госполиции Арманс Рукс, авария произошла в среду вечером в области Сэрене, где автомобиль врезался в препятствие, после чего водитель покинула место ДТП. Во время гидравлической проверки теплосетей в Риге выявлены повреждения на нескольких участках, сообщает Рига Силтумс. Речь идет об улицах Брунинеку, Лачплэша, Гростенас, Весетас, Заубес и Матейса. На части объектов ремонт уже начался, на остальных специалисты продолжают искать точное место повреждения. На греческом острове Крит продолжаются масштабные лесные пожары. Из опасных районов эвакуированы тысячи жителей и туристов. Огонь, который сильный ветер продолжает быстро распространять, угрожает курортам. курортам и населенным пунктам. По данным синоптиков, в ближайшие дни высокий риск природных пожаров сохранится также в ряде стран Центральной Европы, а наиболее сложная ситуация ожидается в Греции и Турции. Строители Бреннерского железнодорожного тоннеля завершили один из ключевых этапов проекта, пробив последние скальные перемычки на границе Италии и Австрии. Теперь страны соединены двумя тоннелями, которые проходят на глубине около 1400 метров над Бреннерским перевалом.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, в курсом и западный 2-7 метров в секунду. Вечером в Риге переменных направлений. Температура воздуха сегодня днем плюс 26-31 градус. На побережье Курзаме местами до плюс 23.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
9: На часах начала девятого, с вами Елена Расухина и Александр Шунин, и мы сделаем все, чтобы ваша дорога по делам прошла легко. Впереди свежие новости и любимая музыка.
7: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8 часов 11 минут на мониторах. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Пятницы. Готовимся к очередному рабочему дню, последнему в июле, между прочим. А впереди у нас выходные и хорошая погода. И есть настроение устроить веселый интерактив. И тема такая, я считаю, сегодня опасная. Потому что мы предлагаем вам воспользоваться нашим WhatsApp'ом 244-244-14, его номер, и поделиться с нами. Устраиваем голосование. В общем, да. Окрошка на квасе или на кефире? Кто за что?
2: Да, будем ждать ваше мнение.
1: Бой начался, понеслась. Вот очень интересно нам узнать.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 8 часов 12 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении международной карьеры. 34-летний нападающий заявил, что отдал национальной команде все сердце и всю жизнь и считает свой путь в сборной завершенным. За 16 лет Неймар провел за Бразилию 130 матчей, забил 80 мячей и выиграл Кубок Конфедерации, а в 2016 году в качестве капитана привел олимпийскую сборную страны к первому в истории золоту игр.
2: Во французском футболе завершилась одна из самых долгих кадровых интриг. Зинедин Зидан официально возглавил сборную Франции, сменив на этом посту Дидье Дешама. Контракт с чемпионом мира 1998 года и трехкратным победителем Лиги чемпионов в качестве тренера рассчитан до 2030-го. Сам Зидан признался, что после ухода из мадридского Реала ждал именно этого предложения и не хотел работать ни в одном другом месте.
1: И еще одна громкая новость из мира футбола. FIFA планирует привлечь около 4 миллиардов долларов, продав миноритарную долю новой коммерческой компании, которая будет управлять правами на чемпионаты мира и другие турниры. Руководство организации уверяет, что контроль над футболом сохранился за FIFA, однако инициатива уже вызвала резкую критику со стороны УЕФА и ряда футбольных функционеров. По их мнению, коммерческие интересы инвесторов в будущем могут начать влиять на развитие главных турниров мирового футбола. Это были новости спорта, оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8:20. Утро пятницы. Сегодня обещают знойный день. Температура может подняться аж до 31 градуса. И в связи с этими пиковыми летними температурами врачи рекомендуют употреблять в пищу окрошку. Они считают это идеальным блюдом для выживания в зной. И рекомендуют как? Либо на несладком квасе, либо на кефире. Ну, как вот так вот можно подливать масло, так сказать, в огонь этих самых жарких споров. Мы и так открыли ящик Пандоры, запустили кулинарный баттл, потому что попросили вас делиться в WhatsApp по номеру 2442-444-14 своей версией, на чем нужно делать окрошку.
2: На квасе или на кефире?
1: Если квас резкий, бодрящий, классический вкус. Если кефир, то густой, с кислинкой, вот так вот. И сыпятся уже версии. Нам пишет, например, Татьяна. Доброе утро. Самое вкусное окрошка на брашке, так считает мой муж, в скобочках шутка, конечно. Всем хорошего дня, вам тоже, приятного аппетита, мужу привет. Женя написала: окрошка, то бишь холодный суп на кефире. Удачки вам, Женя, вам тоже удачи, хорошего дня.
2: Ну а мы ждем ваше мнение на номер 244-244-14, WhatsApp, присылайте ваше мнение на кефире или на, я хотела сказать, на окрошке, или на квасе. Вот, впереди...
1: Крошка, окрошка.
2: После небольшой паузы очень замечательная песня от группы «Високосный год» «Метро». Мне лично очень нравится. Не переключайтесь.
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienas un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
4: Reklāma. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolviktoria.lv.
11: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
12: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
13: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо.
16: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
17: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
18: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: От формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzveidiba.lv.
20: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс».
0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: Доброе утро.
3: Доброе
2: Запустили
3: утро.
2: Мы в WhatsApp настоящее безумие. Мы задали вам вопрос, на чем вы предпочитаете окрошку. На кефире или на квасе. И попросили прислать вас ваши версии на номер 244-244-14 в WhatsApp. Можете прислать даже голосовые сообщения. У нас, кстати, сегодня такое есть.
3: У нас такой, да, ну так запускай.
2: Уже прямо сейчас запускать?
3: Ну, конечно, ты же начала, пока техника готовится. Не голосовое сообщение. Для меня, конечно, вкуснее на кефире, да и полезнее. А квас сейчас не тот, что раньше, вот в 70-х годах, конечно, ели окрошку на квасе, и было очень-очень вкусно. Бабушка давала бетончик и отправляла меня за квасом для окрошки. Конечно, остались только приятные воспоминания. Делится с нами Татьяна. Да-да-да, помним мы эти 900-литровые желтые бочки с самым вкусным на свете квасом, конечно.
2: Ну, а мы послушаем сообщение от Марии.
4: Доброе утро, простите, за рулем, писать не очень. Знаете, окрошку, как таковую окрошку, если там ингредиенты, там картошка, огурец, редис, ну, как всегда, да, то, конечно же, лучше на кефире. Потому что, простите, но сколько раз пробовала и у бабушки, и сама делала, и по всяким рецептам, сейчас же много в интернете, но это на квасе окрошка похожа на содержимое желудка через 15 минут, когда она переварится. Это ужас.
2: Я на самом деле согласна. Мне кажется, что на, как ее называют, на квасе, я не могу представить, как это. Я ни разу не пробовала, я не могу представить.
3: А я вот сохраню нейтралитет. Давай продолжим обмен мнениями, наверное, позже. Напомним, делитесь, пожалуйста, давайте. У нас сегодня соревнование. Мы сегодня голосуем, окрошка на квасе или на кефире. И вроде как неплохо у нас идет. 244-244-14, номер нашего WhatsApp. Присылайте свои мнения либо текстом, либо голосовые.
2: Ну а впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
5: Доброе утро. Проверки на алкоголь будут проводить среди полицейских, которые носят служебное оружие и управляют служебным транспортом. В Тенгараксе трамвай сбил подростка. В Латвии могут изменить порядок выплаты денежных премий спортсменам. Власти Риги усиливают борьбу с испанским слизнем. В Елгаве рассматривают возможность проводить экскурсии по бывшему тюремному комплексу. 2 августа в Вентспилс впервые зайдет крупнейший круизный лайнер в истории порта. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, в Курземе западный, от 2 до 7 метров в секунду. Вечером в Риге переменных направлений.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 22-23. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-28.
2: В столице Латвии переменная облачность. К вечеру возрастет вероятность грозы. Днем плюс 29-30.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро, 8.43 на часах, а на Ретро-ФМ хроники удивительной наивности и редчайшей честности прямо из Германии. В Мюнхене полицейские пережили, пожалуй, самую, так сказать, легкую смену в своей карьере. Что произошло? 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Так вот, стражи порядка проверили его документы и пришли в восторг. Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики, а за плечами у него уже числились имущественные преступления. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца. Если вам кажется, что вы совершили глупость, просто вспомните человека, который сам пришел в полицию спросить, не ищут ли его. Будьте бдительны, не задавайте лишних вопросов и настраивайтесь на волну отличного настроения вместе с Ретро-ФМ Латвия. Ну а впереди, после небольшой паузы, Ким Уайлд с песней «You Keep Me Hanging On».
2: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādus virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV!
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Только в МК Латвии. Где поставить отметку, чтобы мошенники не взяли кредит на ваше имя? Полная инструкция. В больнице Страдания прошла 50-я пересадка сердца. У нас честный разговор с пациентом. Внезапно закрыта сеть магазинов низких цен «Мэре». Узнайте, почему за дешевыми продуктами можно уже не спешить. В Латвии обитает 200 медведей. Исследователь рассказал, куда опасно ходить за грибами в этом году. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8 часов 55 минут, и давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили, казалось бы, совершенно несоединяемые вещи. Сочный бургер и глазированный пончик.
2: Боже, зачем?

0: Зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик.
0: Почему люди так любят несочетаемые продукты сочетать?
1: Подожди.
0: Он понравился пользователям?
1: Часто же ты ешь, там, не знаю, первое блюдо, второе блюдо, потом десерт.
0: И все равно в животе смешивается.
1: Ну да, оно уже смешивается. Просто
0: но как-то заранее
1: взяли,
0: смешивать не хотелось
1: бы. Поставили вот такую многоэтажную конструкцию, чик-чик-чик-чик-чик-чик, там вот котлетка, наоборот, булочка, котлета, там соус, сыр, а сверху пончик. Сфоткали и выставили в продажу.
0: Они просто хотели, наверное, людей, так сказать, хайпануть, взбудоражить.
1: Взбудоражили, потому что, во-первых, на самом деле это настолько безумно, что некоторым непременно захотелось попробовать, а другие в социальных сетях стали писать, что это просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, элегантно на прочность.
0: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать. Так сказать, иногда можно и посидеть, и посмотреть со стороны.
1: Мудро пришло тебе в голову, согласен. Кстати, самое время напомнить о нашем сегодняшнем голосовании. Интерактив мы устроили по поводу того, окрошка на квасе или на кефире. Вот такой у нас сегодня забавный спор. Так что ждем ваших мнений. Голосуйте на WhatsApp номер 244-244-14. Можно присылать сообщения, можно их наговаривать. Если вы за рулем, то, пожалуйста, не рискуйте.
0: Вот. Ну а впереди Ник Кэмен с песней «I Promised Myself». Не переключайтесь.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама.
2: Lidl предлагает Эриданос. Неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло Каламата высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Проверки на алкоголь в полиции будут проводить в отношении сотрудников, которым по службе положено огнестрельное оружие, которое...
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Управляют служебным транспортом. Для этого будут использовать уже имеющиеся алкотестеры, поэтому дополнительных расходов на закупку оборудования не потребуется. В понедельник в рижском микрорайоне Тенгаракс трамвай сбил подростка. По предварительной информации, он был в наушниках и не услышал предупреждающих сигналов, либо не заметил, что трамвай начал движение. Подросток остался жив. Полиция напоминает, при переходе через дорогу или трамвайные пути важно отказаться от использования наушников и убедиться, что переход безопасен. В Латвии могут изменить порядок присуждения денежных премий спортсменам. Как сообщили в Министерстве образования и науки, новый закон о спорте, который вступает в силу 1 августа, предусматривает до июня следующего года пересмотреть все связанные со спортивной отраслью правила Кабинета министров, в том числе порядок выплаты денежных премий. В Риге началась борьба с испанским слизнем, одним из самых опасных инвазивных видов в Латвии. В нескольких микрорайонах микрорайонах уже применяют специальные гранулы природного происхождения. Жители также призывают подключиться к защите своих садов и зеленых зон. Елговская дума рассматривает возможность открыть для посетителей бывший тюремный комплекс, переданный государством. Сейчас разрабатывается концепция дальнейшего использования объекта. В ближайшие месяцы здесь могут начать проводить экскурсии, а часть помещений сдавать в аренду для различных мероприятий. В это воскресенье в Вентспилс прибудет круизный лайнер Ambition с примерно 1200 пассажирами на борту. Это будет крупнейшее круизное судно, когда-либо заходившее в порт Вентспилса. Прибытие ожидается около 11 часов утра, а покинет порт лайнер в 18 часов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный в Курзам и западный 2-7 метров в секунду, вечером в Риге переменных направлений. Температура воздуха сегодня днем плюс 26-31 градус. На побережье Курзаме местами до плюс 23.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Доброе утро всем, кто сейчас в дороге, офисе, дома или где-нибудь между делами. 9 часов на часах, а значит, впереди еще целый час нашей утренней кампании. Поехали встречать это утро вместе.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Что же, продолжаем мы в 9 часов 12 минут наше утреннее шоу. Продолжается прием ваших мнений. Идет голосование у нас до где-то без 10 часов 10 за окрошку на квасе или на кефире. И, честное слово, просто удивительно, какие бездны открывает, казалось бы, банальный вопрос. Компромисс невозможен. Пленных на этой войне не берут. И споры ведутся не только, между прочим, за кефир или за квас, но и за систему измерения. Потому что есть два рекорда по приготовлению окрошки. В Пензе, например, был установлен, там сделали 855 килограммов.
2: О боже.
1: И они считают,
2: это
1: что
2: на сколько людей
1: победили
2: его хватило?
1: Они. Сейчас давай про килограммы.
2: Давай, хорошо.
1: Значит, Пенза 855 кг. А на Кубани, тоже в России, сделали 733, но литров. И утверждают, что они более правы, что измерять надо не в килограммах, а в литрах. Понимаешь?
2: Спорят. Вообще, окрошка — это делать жидкость. Так что, наверное, в литрах. Ну, литров же, не килограммов.
1: Густая жидкость. Вот, понимаешь?
2: Да.
1: Ты понимаешь, какой предмет, какой объект, какой субъект для споров?
2: Я считаю, что литры.
1: Не на чем делать, а в чем измерять вообще?
2: Это же суп.
1: Бешенство.
2: Если это суп, значит, это жидкость. Значит, надо в литрах.
1: Хорошо. А, кстати, поделимся мнениями. Нам же продолжают сыпаться на номер WhatsApp
2: 24-24-44-14.
1: Да?
2: Да. Да, Олег из Юглы прислал, что однозначно окрошка только на пиве или на браге.
1: Ну, я так понимаю, пиво как частный случай кваса все-таки, да?
2: Да.
1: Мы за здоровый образ жизни.
2: Есть еще от Элизы. Окрошка на кефире и обязательно со свеклой. Латышский холодный суп – наше все. Согласна. Хотя я должна быть нейтральной. Я должна быть нейтральной, мы должны собрать мнение.
1: Кто же тебя заставит? Я сохраняю нейтралитет, конечно же. Продолжаем наше голосование. 244-244-14, номер WhatsApp.
2: Можно прислать и голосовухи. Да. Ну, а впереди, после небольшой паузы, чай вдвоем с песней «24 часа». Слушаем.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 9 часов 15 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Акцijas nākuniet, zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlija beigalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi, ietaupījums 30 centi. Biskuita batoniņi Kinder Penguin 4 30 gramu vienības, jaunā cena 2 eiro 29 centi, ietaupījums 1 eiro. Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. От бизнесменов до политиков. Кто пришел на концерт Доминго, Опалайс и Фабиана в Юрмале?
2: Латвия не запрещает песни Раймонда Паулсен.
1: Ландшафтные пожары в Европе. На Крите эвакуированы тысячи людей. В Восточной Англии горят пустоши недалеко от АЭС.
2: Плакала, но не от счастья, девушка из Силламяе о работе стюардессы в Эмирейтс.
1: Рубрика «Тест». Не все знают, как зовут этих латвийских актеров. А ты знаешь?
2: Футболисты РФС вышли в третий отборочный раунд Лиги Конфедерации. Лепая вылетела.
1: Рубрика «Видео». В Талсонском крае сгорел дом. Хозяйка уверена, виноват бывший муж.
2: Романтический обман может длиться годами. Как мошенники завоевывают доверие жертвы?
1: УЕФА будет бойкотировать чемпионат мира, если ФИФА реализует свой коммерческий план.
2: Правительство открыло путь к реализации бизнес-плана Air Baltic.
1: Началась подготовка овощного павильона центрального рынка для торговли мясом.
2: На аукцион выставили исторический дворец в Видземе.
1: В испанскую Сеуту из Марокко прорвались тысячи человек.
2: Во время гидравлических испытаний в центре Риги обнаружены повреждения теплосетей.
1: Насколько вырастет минимальная зарплата в следующем году? Что предлагает Минблаг? Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.

Хотя песня прекрасно продавалась в Германии, Швейцарии и Австрии, настоящий гигантский, просто сумасшедший культ вокруг Пати Райан и ее «Stay With Me Tonight» возник в Азии. В Японии, Гонконге, Сингапуре и на Филиппинах песня заняла первые места в национальных чартах. Пати Райан стала там настоящей суперзвездой. Ее встречали в аэропортах тысячи фанатов, а ее концерты собирали полные стадионы. А впереди, после небольшой паузы, «Sixpence None the Richer» — «Kiss Me».

0: получаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. InBank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar InBank.
3: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
4: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро!
2: Доброе-доброе утро! 9 часов 33 минуты. Новость такая. Без новостей не обходится практически ни один наш выход. Ну что, любим мы это дело, забавные истории вам рассказывать. Это будет история про одного забываку. Что забывают чаще всего люди?
1: Ну, какие-то вовремя.
2: Да, мелкие вещи, например.
1: Дневник дома забыл.
2: А голову ты дома не забыл? Да, ну там ключи, телефон, кошелек, выключен ли утюг.
1: Закрыта ли дверь, когда выходишь?
2: Тоже. Да, совершенно верно. А в США разыскивают счастливого владельца лотерейного билета, который еще в феврале выиграл $1 миллион, но до сих пор так и не пришел за своими деньгами. То есть 5 цифр он угадал, а забрать, вот так сказать, куш запамятовал. Но пикантности добавляет то, что дается на то, чтобы забрать выигрыш, 180 дней, они истекают сегодня в 5 часов вечера. Если он не придет в один определенный по одному адресу лотерейного центра в Техасе с билетом, его миллион просто сгорит без права на восстановление.
1: Ой, как обидно.
2: Я думаю, надо на всякий случай проверить карманы зимних курток. Может быть, там тоже...
1: там завалялся какой-нибудь, да?
2: Лотерейный билет, например.
1: Например, тот, которому
2: не пришел. Или пятерка какая-нибудь. Или даже 10 евро. Почему бы и не... Или больше. В общем, надо проверить.
1: Надо проверить.
2: Что-нибудь найти ценное. В эфире у нас только ценное, кстати.
1: Да, впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. А затем Shocking Blue Venus. Не переключайтесь.
3: Доброе утро! Минимальную зарплату в следующем году предлагают повысить до 835 евро. Правительство уполномочило госказну представлять Латвию на собрании держателей облигаций Air Baltic. Для развития здравоохранения Латвии дополнительно требуется 663 миллиона евро. Банки оценили, смогут ли жители Латвии прожить только на государственную пенсию. Средняя цена дизельного топлива в Латвии за неделю выросла почти на 8%. В Латвии изменился порядок оформления компенсации по полисам ОЦТА. Жителям Юрмалы разрешат заготавливать в лесу упавшие деревья на дрова за плату. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, в Курземе западный, от 2 до 7 метров в секунду. Вечером в Риге переменных направлений.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 22-23. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 24-28.
1: В столице Латвии переменная облачность. К вечеру возрастет вероятность грозы. Днем плюс 29-30.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Гороскоп. Овны. Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.
1: Тельцы. Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил на это дело потраченных будет жаль.
0: Близнецы. Сегодняшний день последний перед довольно длительным перерывом. Способности активно и небестолковно действовать. Используйте его на полную катушку.
1: Раки. Сегодня конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
0: Львы. Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать. Вам отведена лишь созерцательная роль.
1: Девы. Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.
0: Весы. Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
1: Скорпионы. Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
0: Стрельцы. Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
1: Козероги. Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
0: Водолеи. Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным. Вспомните о радостях жизни.
1: Рыбы. Сегодня хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10.
1: 9:45 на часах. Доброе утро, доброе утро, доброе, доброе утро. Хочется привести. Ну, да, вот такая литерация получалась, вообще повтор слова. Оправданный.
2: Про жадность?
1: Про жадность.
2: Жадность, жадность. Давай про, да, жадность.
1: Про жадность и большие деньги. Они, ой, как правило, хорошо связаны. И про мировую славу. Это давай, еще давай, одна давай, составляющая давай, пазла, да? Отец Эми Уайнхаус.
2: Что же он натворил?
1: Он подал в суд.
2: На кого?
1: На подруг Эми Уайнхаус.
2: А что они такого сделали?
1: Ничего особенного. Бывший стилист артистки по имени Наоми Перри, ее подруга Катриона Гурли выставили вещи певицы Эми Уайнхаус на аукцион, которые оставили... Она забыла дома у этой самой Наоми. Причем забыла она там 155 личных вещей. От балеток до платья с последнего мирового тура 2011 года. Девушки заявили, что Эми либо подарила им эти вещи, либо просто оставила у них дома. Почти $1.5 миллиона они выручили на этой сделке,
2: ну,
1: после аукциона.
2: Дело.
1: Претензия отца в чем была? Митч Уайнхаус пытался отсудить все деньги, обвинив подруг в том, что они воспользовались его забывчивостью и тайком продали чужое имущество. На что девушки сказали: так, стоп, Митч, ты прекрасно знал, что мы выставили эти вещи на аукцион. Тихоря, в тайне ничего не произошло. И, в общем-то, до суда дошло их разбирательство.
2: И чем же дело кончилось?
1: Тем, что ему отказали в иске, более того, оштрафовали на $1.2 миллиона за ущерб репутации, карьере и здоровью вот этих двух девушек. То есть он хотел отсудить, а получилось, заплатил сам. А не надо быть жадным. И
2: не
1: зарабатывать
2: жадным
1: на памяти дочки таким некрасивым способом. Мое мнение, не обязательно со мной соглашаться.
2: Ну, мое мнение тоже достаточно к этому близко. Еще вспомнилась ситуация с Бритни Спирс. У нее там тоже отец, так сказать, не очень хорошо себя вел.
1: Да, но Бритни до сих пор еще жива, по крайней мере.
2: Да.
1: А ну... Эми превратилась в памятник в Лондоне.
2: Ну, а мы тогда будем двигаться дальше. Впереди, после небольшой паузы, группа «Блестящие» с песней «Апельсиновая песня».

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: 9:54, и самое время подвести итоги нашего кулинарного батла. Забудьте о спорах физиков, лириков, тупоконечников, остроконечников. Человечество поделилось на тех, кто делает окрошку на квасе и на кефире. Мы просили вас присылать свои мнения, свои предпочтения. И с невероятным отрывом победили... представители команды...
2: Кефира.
1: Кефира, совершенно верно.
2: Я видела, ты вел там записи даже.
1: Да, отмечал всех на листочке аккуратненько. За квас, честно говоря, не было ни одного мнения. Ну, разве что Олег с Юглы написал про то, что сделал бы на пиве. Пиво, как частный случай кваса, ну, пускай засчитываемся, но все равно...
2: большинство за кефир.
1: Подавляющее за кефир. Но есть еще одно очень любопытное мнение, которое нам прислали в смс-очки на WhatsApp 24424414. Маэстро, воспроизведите, пожалуйста, в эфире.
3: Доброе утро всем. Ну, не знаю, мне, конечно, вообще кажется, что это странное сочетание. Я считаю, салат отдельно, напиток отдельно. А смешивать это, по меньшей мере, странно.
1: Вот такое нейтральное мнение. Я, кстати, придерживаюсь именно этой нейтральной позиции. Пусть всем будет вкусно, кто бы как ни готовил. Каждый имеет право на свой рецепт.
2: Ну, а мы на сегодня прощаемся. Желаем вам...
1: Только не на сегодня. Мы на этой неделе прощаемся и в этом месяце прощаемся.
2: О, боже, и в этом месяце.
1: Услышимся.
2: Спасибо,
1: уже в августе.
2: Напомнил, что это самый месяц-то закончился, второй летний.
1: Прости, я не хотел о грустном.
2: Впереди отличные выходные с отличной погодой, насколько я помню. Во всяком случае, с теплой погодой. Будет ли там дождь, там и другая история. Мы желаем всем отлично провести выходные. И до встречи на следующей неделе, в следующем месяце.
1: Пока.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi!
1: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV, Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии обсуждают повышение минимальной зарплаты в следующем году до 835 евро. Это на 55 евро больше нынешнего уровня. После уплаты налогов работник без иждивенцев при такой зарплате будет получать около 702 евро. Правительство уполномочило Госказну представлять интересы Латвии на собрании держателей облигаций Air Baltic, которое состоится в понедельник. Как заявил министр сообщения, Рихардс Козловскис, это решение необходимо для запуска процесса привлечения частного капитала и потенциальных инвесторов. Министерство здравоохранения оценило дополнительную потребность отрасли в финансировании в 663 миллиона евро. В качестве приоритетов на следующий год определены меры на сумму 319,5 миллионов евро. Основная часть этих средств предназначена для повышения доступности и качества медицинской помощи. Жители Латвии, родившиеся до 1 июля 1971 года, оказались в особой ситуации, поскольку участие во втором пенсионном уровне для них не было обязательным. Теперь, когда многие выходят на пенсию, банки оценивают, насколько государственной пенсии достаточно для жизни и какую роль могут сыграть добровольные пенсионные накопления. На прошлой неделе в Латвии средняя цена дизельного топлива выросла почти на 8%, а бензина марки марки 95 примерно на 4%. Об этом свидетельствуют данные, обобщенные Еврокомиссией. В Латвии вступили в силу изменения, которые должны упростить получение компенсации пострадавшим в ДТП. Если виновник аварии не имел действующего полиса ОЦТА, за возмещением ущерба теперь можно обратиться к своему страховщику, а при отсутствии собственного полиса в любую компанию, предлагающую страхование ОЦТА. Жители Юрмалы смогут легально заготавливать дрова в муниципальных лесах, покупая поваленные ветром или поврежденные деревья по установленным тарифам. В самоуправлении подчеркивают, что бесплатно передавать древесину запрещает закон.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Начиная с западных районов, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный, в курсом и западный 2-7 метров в секунду. Вечером в Риге переменных направлений. Температура воздуха сегодня днем плюс 26-31 градус. На побережье Курзаме местами до плюс 23.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
9: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Сейли айцина гаршу целюйума. Мајас кафејницу денас катра нова датеви гајда витејас гаршас, саимнијеки ун скајсти галамерти. Уззени вајрак, mayaskafejnicas.lv.
6: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turību studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci?
7: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
6: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
8: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
6: Ok, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
9: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
6: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
11: Izcēl lielo lomu savā LV. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1,29 €. 700 grami jogurta dzēriena Chia superbrokastis vai skir 1,49 €. Miltiem un pangūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
12: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
13: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
14: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
15: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
17: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
18: Mm.
17: Vai brokastīm vakariņās.
18: Mm.
17: Vai pat vakariņām pusdienās.
18: Mm.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.
18: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. 21. augusta Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
0: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
2: Только в МК Латвии. Что этим летом изменилось для жителей с инвалидностью? У нас важные новости о работе инвалидной комиссии. Правда ли, что песни Раймонда Паулса могут попасть под запрет? Расследуем решение Сейма. Как делать покупки в интернете и не платить пошлину на каждый товар? Полная инструкция от эксперта таможенной службы. В лесах появились почти невидимые клещи. Читайте, как не принять их за родинки и не пропустить болезнь. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
5: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidiba.lv.
11: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее — echr.fm.

0: nekļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklama. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gais pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
7: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
11: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии обсуждают повышение минимальной зарплаты в следующем году до 835 евро. Это на 55 евро больше нынешнего уровня. После уплаты налогов работник без иждивенцев при такой зарплате будет получать около 702 евро. Правительство уполномочило госказну представлять интересы Латвии на собрании держателей облигаций Air Baltic, которое состоится в понедельник. Как заявил министр сообщения, Рихардс Козловскис, это решение необходимо для запуска процесса привлечения частного капитала и потенциальных инвесторов. Министерство здравоохранения оценило дополнительную потребность отрасли в финансировании в 663 миллиона евро. В качестве приоритетов на следующий год определены меры на сумму 319,5 миллионов евро. Основная часть этих средств предназначена для повышения доступности и качества медицинской помощи. Жители Латвии, родившиеся до 1 июля 1971 года, оказались в особой ситуации, поскольку участие во втором пенсионном уровне для них не было обязательным. Теперь, когда многие выходят на пенсию, банки оценивают, насколько государственной пенсии достаточно для жизни и какую роль могут сыграть добровольные пенсионные накопления. На прошлой неделе в Латвии средняя цена дизельного топлива выросла почти на 8%, а бензина марки 95 примерно на 4%. Об этом свидетельствуют данные, обобщенные Еврокомиссией. В Латвии вступили в силу изменения, которые должны упростить получение компенсации пострадавшим в ДТП. Если виновник аварии не имел действующего полиса ОЦТА, за возмещением ущерба теперь можно обратиться к своему страховщику, а при отсутствии собственного полиса в любую компанию, предлагающую страхование ОЦТА. Жители Юрмалы смогут легально заготавливать дрова в муниципальных лесах, покупая поваленные ветром или поврежденные деревья по установленным тарифам. В самоуправлении подчеркивают, что бесплатно передавать древесину запрещает закон.
0: Прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
13: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, во многих районах ожидается дождь, ветер слабый. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-27. В Риге завтра будет преимущественно облачно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов, а днем плюс 23.
0: Прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
12: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 1:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
2: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
4: Вот
2: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
4: Боже, зачем?
2: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
4: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в «Лидл». Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. «Лидл» стоит того.
6: Flow-up.
7: Flow-up.
6: Flow-up.
7: Flow-up.
8: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow-up. LV.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Labdien. Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
11: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
14: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
15: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj Top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
16: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
17: Loterijas atļaujas numurs 9053.
18: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
19: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
21: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
22: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама.
2: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
3: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
2: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
4: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Во многих районах ожидается дождь, ветер слабый. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-27. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов, а днем плюс 23.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем замечательного дня и прекрасного настроения. Меня зовут Катя Ерофеева и в эфире Retro FM Latvia программа по заявкам. Будьте рядышком, будем начинать через пару мгновений.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это программа по заявкам, и спешу зачитать послание для Павла Полищук из Риги от брата и сестры. Павел, вас поздравляют с днем рождения и желают всего самого доброго и светлого. Пусть все намеченное осуществляется, и пусть будет крепким здоровье и прекрасное самочувствие. С днем рождения вас, Павел, и принимайте поздравления от брата и сестры.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: только в МК Латвии. Где поставить отметку, чтобы мошенники не взяли кредит на ваше имя? Полная инструкция. В больнице Страдания прошла 50-я пересадка сердца. У нас честный разговор с пациентом. Внезапно закрыта сеть магазинов низких цен «Мэре». Узнайте, почему за дешевыми продуктами можно уже не спешить. В Латвии обитает 200 медведей. Исследователь рассказал, куда опасно ходить за грибами в этом году. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Pepsi bez maksas? Tieši tā! No 31. jūlija līdz 3. augustam iepērcies Mego par 20 eiro un saņem Pepsi vai Pepsi Max 1,5 litra pudeli bez maksas. Vairāk informācijas Mego draugs lietotnē.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
11: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
12: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Галины Василенко из Елговы от дочери Анны. Галина, к вам летит приветик, а также пожелание улыбнуться и провести этот день так, как хочется. Ваша дочь Анна посвящает эту заявку вам. Принимайте.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Дневной эфир продолжается, ну а ваши послания в программе «Привет в обед» остаются позади. Вновь услышимся в понедельник, ну а пока всем желаю отлично отдохнуть на выходных и заглянуть к нам на retrofm.lv, где вы можете оставлять свои заявки на приветы и поздравления. Теперь буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. Современный и активный образ жизни в солнечные летние дни требует технологий, которые адаптируются к любой погоде. Часто при ярком солнечном свете разглядеть информацию на экранах смарт-устройств практически невозможно. Однако фитнес-браслеты нового поколения решают эту проблему. Они обеспечивают безупречную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом на свежем воздухе или следите за своим дневным ритмом. Выносливый аккумулятор, в свою очередь, позволяет использовать устройство неделями без частой зарядки, делая его надежным спутником на каждом шагу. Xiaomi Smart Band 10 Pro сохраняет безупречную читаемость при ярком свете и работает до 25 дней. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или заходите на midofishome.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Чао, друг. Ты группа «The Soundboys». Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank.
5: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
6: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. SchoolVictoria.lv.
7: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
8: Flow up.
9: Flow up.
8: Flow up.
9: Flow up.
10: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV.
11: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
14: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Šie ļubīmāja piesņa skoro mūžat i neprazvučāt. Eta važnāja abrašēnija k tebie, slušatēļ. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doubtsvaidiba.lv.
8: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Олимпиада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Tic, veiks, mei, veiks, mei, veiks, mei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvankartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaida kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20:00 в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».
8: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс.
10: Доброе утро жаркого дня. Сегодня обещают до плюс 28, поэтому мы надеваем панамки.
11: Майку тоже важно надевать. Французские курорты объявили войну голым туристам-мужчинам. Ввели строгие штрафы за появление на улицах, в магазинах и в кафе с голым торсом или в купальниках.
10: И что, и большие штрафы?
11: Большие, до 150 евро.
8: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
9: Утренний экспресс.

0: вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии обсуждают повышение минимальной зарплаты в следующем году до 835 евро. Это на 55 евро больше нынешнего уровня. После уплаты налогов работник без иждивенцев при такой зарплате будет получать около 702 евро. Правительство уполномочило госказну представлять интересы Латвии на собрании держателей облигаций Air Baltic, которое состоится в понедельник. Как заявил министр сообщения, Рихардс Козловскис, это решение необходимо для запуска процесса привлечения частного капитала и потенциальных инвесторов. Министерство здравоохранения оценило дополнительную потребность отрасли в финансировании в 663 миллиона евро. В качестве приоритетов на следующий год определены меры на сумму 319,5 миллионов евро. Основная часть этих средств предназначена для повышения доступности и качества медицинской помощи. Жители Латвии, родившиеся до 1 июля 1971 года, оказались в особой ситуации, поскольку участие во втором пенсионном уровне для них не было обязательным. Теперь, когда многие выходят на пенсию, банки оценивают, насколько государственной пенсии достаточно для жизни и какую роль могут сыграть добровольные пенсионные накопления. На прошлой неделе в Латвии средняя цена дизельного топлива выросла почти на 8%, а бензина марки 95 примерно на 4%. Об этом свидетельствуют данные, обобщенные Еврокомиссией. В Латвии вступили в силу изменения, которые должны упростить получение компенсации пострадавшим в ДТП. Если виновник аварии не имел действующего полиса ОЦТА, за возмещением ущерба теперь можно обратиться к своему страховщику, а при отсутствии собственного полиса в любую компанию, предлагающую страхование ОЦТА. Жители Юрмалы смогут легально заготавливать дрова в муниципальных лесах, покупая поваленные ветром или поврежденные деревья по установленным тарифам. В самоуправлении подчеркивают, что бесплатно передавать древесину запрещает закон.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
3: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, во многих районах ожидается дождь, ветер слабый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-27. В Риге завтра будет преимущественно облачно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов, а днем плюс 23.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
5: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Давайте проведем эту пятницу вместе. До 19 я буду в студии.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Veikalos Maksima no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Danzuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Да, вот так вот получилось. Внезапные выходные у меня случились. Ну, как говорится, будем наверстывать упущенное. Итак, пятница, люди добрые. Настроение, я понимаю, только у меня одного, что надо работать, а остальных уже отдыхать. А что? А ведь так оно и должно быть. Кто-то отдыхает, а кто-то создает для этого атмосферу, то бишь соответствующую музыку в дороге к отдыху. Ну, например, вот это.

Ну, во-первых, огромное спасибо за поздравления, которые тут пришли ко мне на WhatsApp-ку на 244-244-14. Мерси, мерси, огромное мерси. Я расшаркиваюсь, снимаю шляпу, становлюсь на нее двумя ногами. Спасибо вам за то, что помните. Далее, что будем творить сегодня? Вот у меня уже Феличита есть как минимум одна, которая вот после, после рекламы сразу выйдет. Есть замечательный один тезис, который на 244-244-14 мне прислал наш радиослушатель Игорь. Ну, разберемся, как говорится, и с этим. Главное ведь что? Главное создать пятничное настроение, не правда ли? А лето 30 градусов, мама мия, так и действительно звездное лето.

0: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Реклама. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Мороженое Bonafi Pie 427 миллилитров 2,69. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl стоит того.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.

0: Tas sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flowap. Ieskaties Flowap.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Фестиваль Artissimo и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу Ураган и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
8: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
9: Феличита на «Ретро ФМ». Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
10: Слушайте, какая шикарная феличита пришла, а? Ну, смотрите. Здравствуйте, здравствуйте. Для понятия настроения и создания у Оксаны хорошего настроения на выходные хотим обратиться на радио и феличиту. Прекрасный, хороший выбор. Что-то нестандартное и за душу хватающее, ведь у вас, безусловно, имеется в ваших обширных архивах. Откуда вы знали? Имеется, конечно. И посему на ваш вкус хотим попросить хорошую, нестандартную, за душу хватающую итальянскую песню «Группа друзей». Ну что ж, ловите, Оксана, от группы друзей, за душу хватающая, нестандартная и незапиленная.

0: 8017-269-5414.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
2: В студии Эдмунд Кашевский.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: Народ, который рванул на фестиваль, наш Summer Sound, который сегодня начинается в Лепае, весь в пути, и вот получил весточку, что называется, с дороги. Оказывается, там есть участок, который ремонтируют, и поэтому все те, кто летят на фестиваль, сталкиваются с пробками в этих местах, где идет ремонт. Поэтому запланированное, скажем, время приезда на мероприятие может как-то передвинуться. Вот, это спасибо абонентам, которые держат с нами, что называется, прямую связь. Если у вас тоже есть какая-то информация, 244-244-14, жду, милости просим, присылайте на WhatsApp, буду ее озвучивать. А вот это, то, что касательно дорожного ремонта по дороге в Лепае, ну да, а хотя до концертов там еще, как до Китая пешком еще успеете дойти. Так, что мы будем делать дальше? То, что в Феличите прозвучала итальянская песня, еще абсолютно не освобождает нас с вами от посещения моего итальянского цеха. А там я сегодня приготовил вишенку на торте, как и полагается, под пятницу, под уикенд. Ну, а чтобы не быть, как говорится, еще... просто ну, музыка, Италия и так далее, нет. Мы можем заглянуть в интернет, и что мы здесь видим? Как раз вот здесь пятничная тема, кулинарная. День малинового пирога, день авокадо сегодня, день сахарной ваты. Ну, это уже к детям, хотя не особо здоровая это вообще штуковина, эта сахарная вата. А с другой стороны, вообще и жить вредно. Ну, чё ж тут, как говорится, тогда уже, да. Я уже молчу про горячительные напитки и про сигары. Это тоже швах на здоровье, как говорится. Есть еще парочку поводов, которые можно было бы сегодня с вами обсудить. Кстати говоря, так и поступим. Давайте минут через несколько. Для всех тех, кто сидит в пробке по дорогу в Лепаю. Фестиваль не убежит. Чуть-чуть опоздаете.

Ольга написала: «Ой, какая чудесная песня сейчас прозвучала. А спасибо, кто это? Итальянцы? Это я поняла. А вот кто?» Ольга, это был Челентано и Мина. Совершенно звездный, совершенно неповторимый дуэт. «A un passo da te». Ну, что называется, в одном шаге от тебя. И в прямом, и в переносном смысле.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Знаете, буквально через, не знаю, минуту-другую, может быть, вот в студии нас станет здесь уже несколько. И недаром звучит композиция «Две звезды», потому что «Две звезды» скоро с появлением Алексея и Павленко будут в студии. Ну, а я скромно посижу, понажимаю на кнопки и послушаю новости, и, надеюсь, хорош прогноз погоды на выходные. Да, ну, ждем двух звезд, Алексея и Павленко.

0: Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
4: Акционерное общество «Латвия» с кредитной поддержкой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Инциденты с участием сотрудников полиции, произошедшие в последнее время, носят единичный характер и не свидетельствуют о системных проблемах с дисциплиной в госполиции. Об этом заявил министр сообщения Рихард Козловскис, ранее возглавлявший Министерство внутренних дел. По его словам, оснований для отставки начальника госполиции Арманда Рукса он не видит. Начальник госполиции Арманс Рукс предлагает лишать права на пенсию за выслугу лет сотрудников полиции, совершивших умышленные преступления. Кроме того, он намерен добиваться изменений в законодательстве, которые позволят принимать меры в отношении полицейских, если во время ежегодного медосмотра выявлены проблемы со здоровьем, способные повлиять на несение службы, включая возможные зависимости. В ближайший понедельник держатели облигаций AirBaltic рассмотрят вопрос об отсрочке процентных выплат, а также предложения по привлечению дополнительного финансирования. При этом руководство компании и ответственные должностные лица пока не раскрывают ни возможные источники, ни предполагаемый объем финансирования. Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новые тарифы предприятия Ялгавас Уденс. С завтрашнего дня стоимость услуг водоснабжения и канализации в Елгаве составит 2 евро 85 центов за кубометр без НДС. Сегодня в озеро Юглас выпустили 31 100 мальков судака. Зарыбление организовал департамент жилья и окружающей среды Рижской думы. Мальков вырастили в рыбоводческом питомнике Томе Института Биор. Сегодня и завтра в Руине проходят традиционные городские праздники под девизом «Город расцветает в красках». В программе концерты, выставки, театральные постановки, спортивные соревнования, развлечения для детей и вечерние танцы. До воскресенья в Алуксне продолжаются городские праздники «Подключись к Алуксне». Жители и гости города ждут концерты, спортивные соревнования, ярмарка ремесленников, развлечения для детей, велозаезд и вечерние шоу.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Во многих районах ожидается дождь, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-27. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов, а днем плюс 23.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
8: Привет-привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi. Современный и активный образ жизни в солнечные летние дни требует технологий, которые адаптируются к любой погоде. Часто при ярком солнечном свете разглядеть информацию на экранах смарт-устройств практически невозможно. Однако фитнес-браслеты нового поколения решают эту проблему. Они обеспечивают безупречную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом на свежем воздухе или следите за своим дневным ритмом. Выносливый аккумулятор, в свою очередь, позволяет использовать устройство неделями без частой зарядки, делая его надежным спутником на каждом шагу. Xiaomi Smart Band 10 Pro сохраняет безупречную читаемость при ярком свете и работает до 25 дней. Ищите в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или заходите на midofishome.lv. Минута для умного повседневного комфорта вместе с Xiaomi.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Кстати, как оказалось, лиха беда начала. Прилетела еще одна феличита из города Даугавпилс. Об этом мы с вами будем... Давайте через пару минут, да. Будем выполнять заявки. Это же святое, как-никак. Радиослушатель старался, писал. А что ж я тут такой сижу? Трудно выполнить, что ли? Да нет, конечно. А посему, и так у нас с вами прям по курсу феличита через музыкальное произведение. А затем заглянем в интернет. Тут есть парочку поводов, которые хотелось бы вытащить на свет Божий и с вами обсудить.

0: вами
1: Эдмунд Ткашевский
0: и вечерний променад. Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Добрый день, любимое радио Ретро-ФМ. Добрый. Сегодня последний день июля 26-го года. Да вы что? Осталось, пишет нам отправитель, 30 дней лета. Вам бы в статистику податься, уважаемый. А можно для преданных слушателей из города Даугавпилса Динабурга поставить красивую песню, знак вопроса? Конечно, можем. Далее, будем записывать ее на лучший советский катушечный магнитофон «Олимп 005». Спасибо, с уважением, Александр I Динабургский Рапсодиевич. Ну, Александр I Динабургский, вы тут немножко погорячились, потому что написали хорошую песню. Знаете, а у меня, как у профессионального диджея со стажем, даже боюсь сказать, с каким, для меня ведь хорошая музыка, она вот типа такой. Она там никакие тыц-тыц-тыц, поэтому, может быть, наши вкусы разошлись, уж не знаю. Но вы меня просили, я выполню. Хорошая музыка для записи на лучший катушечный магнитофон «Олимп 005».

0: Но, судя по реакции, попал в десятку. А вообще, про хорошую музыку есть замечательный пирожок от Пахабыча. К Петровым входит Элвис Пресли. Все напряглись, и лишь гармонь запела тихо, и Егорыч вдруг подхватил про «Only You».
1: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье!
3: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
4: Reklama.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Молотый кофеин кап, 400 грамм, 5,89. И картофельные чипсы, 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
11: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады – место настоящих эмоций.
12: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
13: Flow up.
14: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
16: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
17: Вечерний променад.
18: Вечерний променад. На Ретро ФМ Латвия.

0: на Retro FM Latvia. Yeah.
1: Даже не знаю, с чего хвататься, за что хвататься и куда хвататься во первых строках. То ли день рождения отметить одного артиста нашего профильного, то ли посмотреть, что еще интересного было в этот день в различные годы. А, давайте начнем с интересного. Ух ты, 119 лет назад на Кубе запрещены были дуэли. О-хо. И 31 июля 1907 года это произошло. Да, что-то не так поздненько-то, ну ладно. Ух, всем любителям кино. Оказывается, что 98 лет назад, 31 июля 1928 года, впервые на заставке киностудии Metro Goldwyn Mayer появился рычащий лев. Да, шикарная, красивая заставка, все ее знают. И сразу она как-то запомнилась, правда? Правда. А еще из интересных фактов можно выявить то, что 1965 год, 31 июля. В Великобритании запрещена была реклама сигарет на телевидении. И было это 61 год назад, а у нас значительно позже это произошло. Но как-то так. Да, как мы знаем, курение это вредно, абсолютно, так же, как алкоголь. Как говорил Жванецкий, что алкоголь в маленьких дозах без, так сказать, вреден в любых количествах, да? Ну, а вот с курением, да, все-таки это... Да, это не есть хорошо. И это говорит человек, это я про себя сейчас, который... Да, грешил сигарами даже вот на минувшем вечером. Да, ну ничего, да. Что еще интересненького могу вам рассказать? Ой. Международный день африканской женщины, оказывается. 31 июля. Я не понимаю, а что нельзя было все объединить? Вот 8 марта и было бы всем женщинам во всем мире... Шикарно и замечательно. А то тут, смотрите, у одних женщин один день там... Я не знаю, я насчитал уже этих а-ля 8 марта праздников там штук 6 за последние 3 месяца в различных странах. А тут еще глобально вот Международный день африканской женщины. Да. Как-то вот про мужиков почему-то все молчат. Вообще ни слова там, ни гу-гу, да? Даже обидно как-то. Не, я не прошу 8 марта для себя. Мне это не надо. Абсолютно. Но как-то, ну, за мужиков обидно.
2: Максимā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.

А, ух, ух, ух, чем нас балует сегодня интернет. Смотрите, день воспоминания любимых книжек. Ну, что касательно меня, я надеюсь, у вас есть любимые книги. А что касательно меня, то у меня любимая книжка, их даже несколько. А самая-самая любимая, можно сказать, настольная, так это «12 стульев». И второй том «Золотой теленок», естественно. Ну, а относительно... молодых людей иногда вот, ну, разговариваешь, встречаешься, спрашиваешь. Да, 12 стульев нынче не в моде, нынче их не читают и нынче это дело не слышали. Но поскольку сегодня день воспоминания любимых книжек, то я и вспомнил 12 стульев Ильфа и Петрова. А вот мне интересно у нашей радиоаудитории. 244-244-14. Хотя бы одну любимую книжку, ну, две. Может быть, три у кого-то. У меня их штук 6. Ну, чтобы не грузить эфир, я назвал одну, самую любимую. А потом уже там и Станислав Дыгат, и Ремарк, и... Ой, и мемуары. Я вообще люблю мемуары в последнее время читать. Да. Но не обо мне разговор, разговор о вас. 244-244-14. А бросьте мне парочку смс-ок. Что вы нынче под категорией «любимая книжка»? Какой у вас автор, какая у вас книга? Жду, а пока давайте послушаем. Вот это. И причем я потом объясню, почему это прозвучало в эфире.

Но дело в том, кто на фестиваль, кто еще куда. А я сегодня пойду в Рапсодию. Мы сегодня там играем. K-Metro Band and Lima сегодня дает перформанс Навальну 39 в кафе Рапсодия. И посему вот данное музыкальное произведение прозвучит и в нашем исполнении. Правда, не в этой, а в нашей аранжировке. Но тем не менее, мы замахнулись. Да, а что делать?

Да-да, это та самая Джиджи Кейловская песня «Call Me Breeze». Вот в таком роковом исполнении. А у нас что-то среднее между Джиджи Кейлом и вот этим роковским исполнением. Так что, если что, welcome в «Рапсодию» сегодня вечером. Где-то с 8:30 начнем.

0: Maltas jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
2: Пришло Андрея, прислал Жюль Верн «Таинственный остров». И, кстати, Андрей написал, интересно, сколько людей ответит? Потом скажите. Конечно, скажу, Андрей. Это пока промежуточный. Далее. Люблю читать детективы Агата Кристи. Это огонь. Просто бомба. Бомба вот от Алекса. Далее. Полный резонанс с вами, пишет Людмила Ильф и Петров. Мерси. Евгений начал с того, что вспомнил бородатый анекдот по случаю Дня африканской женщины. Бюст белой женщины чаще публикуется в журнале Playboy, а африканской женщины в National Geographic. Естественно. А что ж вы хотели, Евгений, чтобы наоборот было? Далее. Добрый вечер, продолжает Евгений еще раз. Теперь по книгам. Любимых книг много, проще назвать любимых авторов. Булгаков, записки юного врача, мастер Маргарита, бег, шикарно. Ильф Петров, естественно, определенная диалогия про турецко-подданного и одноэтажная Америка. Да, а какие у них замечательные записные книжки, а? Просто шикарное. Далее еще Евгений пишет. Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. О, батенька, да вы, я смотрю, у вас палитра целая из различных жанров. Далее. В детстве перечитал все книги Джеральда Даррелла, пишет Евгений, от корки до корки. Можно сказать, душой жил вместе с его семьей на острове Корфу, а потом путешествовал с ним по миру в поисках редких животных для зоопарков. Да, когда-то вся страна путешествовала и кушала устрицы, так сказать, Юрием Сенкевичем, да, в клубе путешественников. Мой сын и дочка Евгений Даля пишет 10,8 лет, читают каждый день не меньше 30-50 страниц и пишут гораздо грамотнее одноклассников. Это очень похвально, Евгений, это класс. Потому что с молодежью нынче сложно, чтобы загнать ее, так сказать, почитать книжечку. Им бы телефон и вперед, или планшет, и какие книги, о чем мы говорим с вами. Ну ладно, на этом сделаем перерыв по книжкам и чуть в следующем часу давайте еще этим продолжим. Есть еще ваше послание.

0: nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklāma. Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Izvēlēs savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
8: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
9: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
10: Pepsi bez maksas? Tieši tā! No 31. jūlija līdz 3. augustam iepērcies Mego par 20 eiro un saņem Pepsi vai Pepsi Max 1,5 litra pudeli bez maksas. Vairāk informācijas Mego draugs lietotnē.
11: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Инциденты с участием сотрудников полиции, произошедшие в последнее время, носят единичный характер и не свидетельствуют о системных проблемах с дисциплиной в госполиции. Об этом заявил министр сообщения Рихард Козловскис, ранее возглавлявший Министерство внутренних дел. По его словам, оснований для отставки начальника госполиции Арманда Рукса он не видит. Начальник госполиции Арманс Рукс предлагает лишать права на пенсию за выслугу лет сотрудников полиции, совершивших умышленные преступления. Кроме того, он намерен добиваться изменений в законодательстве, которые позволят принимать меры в отношении полицейских, если во время ежегодного медосмотра выявлены проблемы со здоровьем, способные повлиять на несение службы, включая возможные зависимости. В ближайший понедельник держатели облигаций AirBaltic рассмотрят вопрос об отсрочке процентных выплат, а также предложения по привлечению дополнительного финансирования. При этом руководство компании и ответственные должностные лица пока не раскрывают ни возможные источники, ни предполагаемый объем финансирования. Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новые тарифы предприятия «Ялговас-Уденс». С завтрашнего дня стоимость услуг водоснабжения и канализации в Елгаве составит 2 евро 85 центов за кубометр без НДС. Сегодня в озеро Юглас выпустили 31 100 мальков судака. Зарыбление организовал департамент жилья и окружающей среды Рижской думы. Мальков вырастили в рыбоводческом питомнике «Томе» Института БИОР. Сегодня и завтра в Руине проходят традиционные городские праздники под девизом «Город расцветает в красках». В программе концерты, выставки, театральные постановки, спортивные соревнования, развлечения для детей и вечерние танцы. До воскресенья в Алуксне продолжаются городские праздники «Подключись к Алуксне». Жители и гости города ждут концерты, спортивные соревнования, ярмарка ремесленников, развлечения для детей, велозаезд и вечерние шоу.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
13: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Во многих районах ожидается дождь, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 22-27. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов, а днем плюс 23.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
15: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе делаем Retro FM Латвия.

0: одной.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 6 часов 18 минут.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: С вами
5: Эдмунд Ткашевский
4: и вечерний променад.
6: Ну, давайте подведем черту под нашей книжной темой. Напоминаю, сегодня вот как-то так получилось, что день воспоминания любимых книжек. Ну и я попросил, чтобы вы мне написали свои любимые книжки, какие вы считаете относится к этой категории у вас. Ну и вот что-то мы уже, так сказать, посмотрели. И вот то, что еще поступило. Итак, можно, конечно, написать заумный текст, что были прочитаны и детективы, и романы, которые захватывали, поражали, удивляли, но со временем забылись, стирались остросюжетные эпизоды. Но вот что интересно. Книга вроде просто о цветах, но со своей историей и прочитанная в детские годы оказалась самой душезахватывающей. Так как было только знакомство с миром, поэтому, наверное, эта детская книжка оставила много впечатлений. Анна Бригадере «Сказка о цветах» Людмила. Ну, очень эмоционально, да. Далее. Давно уже нет любимых книг, а вот писатели другое дело. Ого, даже так. Иногда хочется почитать просто, удивляясь, так сказать, упиваясь языком и слогом. Давно прочитано это Платонов, Гоголь, Паустовский и всех не перечислить, пишет Марко Марко. Но вот, смотрите, писатели, да, любимых книг нету. Ну, интересная позиция. А что касательно языка, то, ну, лично для меня... Если язык, так это, ну, то, что мне нравится, да, это естественно, Ильф Петров, это Довлатов, это Юса Лешковский, и хреново на душе, когда открываешь вот какую-нибудь книжечку одного из этих трех авторов почитал, и, что называется, на душе полегчало. А по поводу языка, да, Марко Марко, согласен, полностью с вами согласен, что читаешь и чувствуешь этот язык, и это кайф. Это кайф, когда ты особенно вот видишь эту картину. Я не знаю, у меня так бывает. Фантазия такая расплывается сразу. Ну ладно, хватит уже обо мне. А про язык, ну что я могу сказать по поводу следующей композиции? Тут, конечно, высокой поэзией и не пахнет, но вот почему-то это произведение стало хитом, и люди, публика ее полюбила. В чем тут секрет? Об этом чуть попозже поговорим. В слова вслушайтесь, если вы не помните их. Виктор Салтыков поет про белую ночь.

0: Да. Вы знаете, Людмила прислала любопытную сентенцию, и трудно с ней не согласиться. Людмила пишет: недавно как-то прочитала информацию, что мы любим слушать ту или иную музыку, которую слушали в молодости. В разные годы были своя музыка, какое-то поколение застало джаз, другое поколение рок, попсу, рэп и так далее. И оказалось, пишет Людмила, мозг как бы себе записал эту музыку, и все, уже потом он другую музыку как бы отметает. Ему трудно привыкнуть к другому стилю, бережет себя. Поэтому разным поколениям нравится музыка, где, скажем, мозг рос и развивался. Вот Людмила пишет, прочла это и удивилась. Ну, ничего странного, Людмила. Почему? В каждом индивидуальном случае это вот так, как у него происходит. Я не могу сказать, что я отметаю все, кроме той музыки, на которой я рос, которая мне нравилась, и которую я сам играю и играл, и которую слушаю. Нет, еще раз, не зацикливаюсь только на этом. Пытаюсь слушать и все то, что сейчас выходит на рынок, и на радиопросторы, и в интернет-просторах. И не могу сказать, что все полная фигня. Нет, и еще раз нет. Дело в том, что просто каждая разновидность, она имеет своего потребителя. И одному нравится рэп, другому нравится фанки. Кому-то нравится попса, кому-то рок. Это чисто дело вкуса. А по поводу мозга, интересная сентенция. Мозг записал, и потом уже все другое отметает. Да. Но учитывая, что мы используем всего лишь какие-то 0,1 десятых возможностей нашего мозга, у кого-то до 1% доходит, у кого-то до 2%. Но это на самом деле очень интересная тема. И специалисты утверждают, что в тот момент, когда мы научимся оперировать нашим мозгом хотя бы процентов на 30, на 40, то все вокруг будут гениями и практически бессмертными. Да, такая теория тоже есть. Ну а про музыку? Ну да, сколько людей, столько мнений, сколько вкусов, столько предпочтений.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
1: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
2: экспресс. Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Лидл. Стоит того.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
6: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
7: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
9: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – echr.fm.

0: на Retro FM Latvia.
1: А вот еще одно обращение сейчас прозвучит в эфире от Андрея. Слушайте внимательно, особенно это касается автоводителей.
2: Мое любимое радио. Огласитесь, пожалуйста, для всех водителей, слушайте Retro FM, ну почему мы на светофорах, когда загорается желтый, мы только начинаем скорость включать, а не начинаем трогаться? Ну почему мы тормозим? Спасибо.
1: Да потому что тормозим, уважаемый Андрей. Да, ну а если еще и в зеркальце посмотрели, и губы покрасили, ну да, ну бывает. А если мужчина за рулем, то иногда сидит, чатится с кем-то, там пишет что-то. Да, да, бывает. И вот, вот это короткое мгновение между тем, как загорается зеленый свет и сзади раздается сигнал, это просто какая-то миллимикроносекунда, как минимум. Ну окей, давайте поехали. А, вот сюда, давайте поехали.

Да, Милси прошел в итальянский цех. И чтобы закончить заодно и как раз-таки вот эту сентенцию по поводу мозга и какую музыку он воспринимает, то, что Людмила написала, я на своем примере скажу так. Мне важна мелодия, раз, и чтобы это было, ну, еще и с ритмом, если это совпадает и связано как-то, мелодичность и ритмичность, ну, это шикарно, это идеально. Но, опять-таки, нет ничего предрассудительного, если в каком-нибудь произведении, ну, из жанра рэп тоже идет какая-то вот музыкальная вставка, мелодичная. Это, этим сейчас ребята очень многие балуются, и это придает такой интересный колер. Интересный колер этому музыкальному произведению. Ну, а то, что касательно итальянцев, то тут с мелодией все в порядке. Может быть, поэтому я очень люблю итальянскую эстраду. А, наверное, это так. Мелодия, мелодичность. А еще, когда ты понимаешь, о чем они поют, как говорят у нас в Пурцинсе здесь, «Цита лето». Биаджо Антоначчи, вашему драгоценному вниманию, «Пацо ди лей». Переводить надо или как? Я думаю, не надо.

Ну и закрывая книжно-музыкальную тему на сегодня, я зачитаю еще одно послание от... О, еще пришли. Ну, смотрите, тема-то зацепила, оказывается. Людмила пишет: согласна с вами, тоже стараюсь слушать разную музыку. Нравится и музыка 50-х, 60-х и так далее. Правда, музыку нынешнего поколения мозг как-то трудновато воспринимает, но стараюсь иметь общее развитие. Но парадоксально, когда мозг слышит музыку 80-х, 90-х, он как-то, как будто бы в своей тарелке. А, так пишет Людмила. Ну да, ну что можно сказать? Тарелка, она тем хороша, что она своя. Когда чужая тарелка, она как-то... Да, но для общего развития, почему бы нет, как я уже говорил. А, далее Иван пишет: такие мелодии хороши, когда солнышко ложится спать. Я о итальянском. Угу. Сейчас можно еще модо поставить, что-нибудь такое, супер гуд. Я Иван на тюрлих, я понимаю. А, ну... Знаете, для того, чтобы как-то скрасить вот эту лирическую нотку, мы ее сейчас закрываем. На сегодня хватит. Поехали по энергетике.

Ну, точнее выразиться, уже завершает свое пребывание в студии. Поэтому хочется вам пожелать хорошей пятницы и хорошего уикенда. Спасибо, что мы вместе сделали этот день здесь на радио Retro FM Латвия. Ну и что такое пятница? Помните, печень ждала пятницу и тревожилась, желудок готовился, а нос чесался. Ноги и язык знали, что будут заплетаться, а задница боялась приключений. И лишь один мозг радовался: «О, наконец-то отдохну». Хорошего вам отдыха. В понедельник услышимся. Это был Эдмунд Кашевский, а я пойду еще в «Рапсодию» поиграю сегодня с группой «К-Метро». Бай-бай, до понедельника!

0: реклама.
1: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.
2: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, во многих районах ожидается дождь, ветер слабый. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-27. В Риге завтра будет преимущественно облачно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов, а днем плюс 23.
4: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7 часов 18 минут.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Pepsi bez maksas? Tieši tā! No 31. jūlija līdz 3. augustam iepērcies Mego par 20 eiro un saņem Pepsi vai Pepsi Max 1,5 litra pudeli bez maksas. Vairāk informācijas Mego draugs lietotnē.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
13: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
14: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее эхр.фм.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно, во многих районах ожидается дождь, ветер слабый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 19-20 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 22-27. В Риге завтра будет преимущественно облачно, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов, а днем плюс 23.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.